0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
1: Новости.
2: Государственная научная библиотека в Банской Бистрице – это не только научно-культурное учреждение, но и место образования и познания собственной истории, традиций и самобытности, заявил президент Петр Пеллегрини во время праздничного концерта, посвященного столетию основания библиотеки. По его словам, значение библиотек возрастает даже в эпоху цифровизации и технологических изменений, поскольку они сохраняют знания, историческую память и культурное наследие. Наследие для будущих поколений. В среду 27 мая премьер-министр Роберт Фицо принял участие в торжественном открытии реконструированного Центрального военного кладбища Красной Армии в Михайловце, где вместе с послом Российской Федерации в Словакии Сергеем Андреевым, представителями органов государственной власти, членами парламента, городскими чиновниками и жителями почтили память солдат, павших при освобождении Словакии во время Второй мировой войны. В своей речи премьер-министр напомнил, что правительство Словакии в своей программе обязалось уделять внимание реставрации и содержанию военных кладбищ. Фицо также высоко оценил посещаемость этого места жителями региона и призвал к тому, чтобы подобные мемориалы стали естественной частью общественной жизни и увековечиванию памяти жертв войны. МИД Словакии пока не зафиксировала никакой официальной информации об эвакуации и закрытии посольств других стран в Киеве. В ведомстве заявляют, что следят за ситуацией с безопасностью на Украине. Напоминают, что для граждан Словацкой Республики по-прежнему действует 4-й уровень рекомендаций, то есть немедленная эвакуация с территории Украины и отказ от поездок в эту страну. Об этом сообщило подразделение МИДа по связям с общественностью в ответ на заявление заместителя председателя партии «Прогрессивная Словакия» Ивана Корчика о ноте, в которой Россия заявляет о массированных нападениях на Киев и другие города Украины. Коалиция стремится к политическому соглашению по вопросу поддержки отмены голосования по почте из-за рубежа. Партия «Глаз СД» потребовала увеличения количества участков для голосования, и СМЕР СД согласился с этим. Это означает, что избирательные участки могут располагаться не только в представительствах, но и в других местах, однако поддержка требования партии СНС об увеличении кворума для голосования по преференциям до 8% – вызывает сомнения. Министр экономики Дениса Сакова подтвердила, что производство первых опытных образцов электромобилей на новом автомобильном заводе Volvo Car Košice на востоке Словакии начнется на рубеже лета и осени. Министр также подтвердила, что сроки наращивания производственных мощностей, а также логистической и энергетической инфраструктуры будут соблюдены. Завод «Volvo» планирует запустить полномасштабное производство электромобилей в следующем году. Компания должна производить около 250 тысяч полностью электрических автомобилей в год. Конечно, за счет дальнейших инвестиций она может увеличить свои мощности до 500 тысяч автомобилей в год, заявила Сакова. В настоящее время в Орландо, США, проходит крупнейшее и наиболее престижное мероприятие в сфере международного высшего образования. Словакию на выставке представляет 12 университетов и 28 представителей академической среды. Программа министра образования Томаша Друкера также включает переговоры с ведущими американскими университетами, технологическими партнерами и представителями космических исследований. Словацкая сборная по мини-футболу начала свое участие на чемпионате Европы с триумфом. В среду в Братиславе состоялся первый матч группы А, в котором они обыграли Грецию со счетом 3-1. За Словакию выступали также бывшие футболисты Юрай Куцка и Эрик Эндришек.
1: Тема дня.
3: В рамках летнего фестиваля «Viva Musica» пройдет в общей сложности 16 концертов классической музыки в исполнении отечественных и зарубежных артистов. Как объявили организаторы на пресс-конференции в среду, мероприятие впервые выйдет за пределы Словакии. В этом году в программу фестиваля, который проходит уже в 22-й раз, также включен концерт ансамбля «Янушка» в Праге. Братиславу посетят более 150 артистов из 10 стран мира. В рамках фестиваля продолжится и проект вокального курса имени Евгения Сухоня. Фестиваль откроется в четверг, 28 мая, необычным способом – специальным концертом на Старом рынке в центре словацкой столицы, где прозвучит минималистическая опера Филиппа Гласса «Эйнштейн на пляже». Мы представляем ее по случаю 50-летия со дня выхода оперы в свет. Это словацкая премьера концертной версии произведения. Сказала директор фестиваля Янка Ковальчик о концерте, который прозвучит в исполнении двух известных бельгийских ансамбля «Иктус» и «Коллегиум вокала Хэнд». Рассказчицей выступит всемирно известная певица Сюзан Вега. «Я очень рада, что у нас будет возможность услышать это произведение. Радикальное, гипнотическое, очень современное, можно даже сказать терапевтическое, в таком особенном составе исполнителей», отметила Ковальчик, говоря об опере, у которой нет сюжета. «Нам нужно забыть о традиционном понимании оперы. Она больше связана с ассоциациями с фигурой Альберта Эйнштейна или его идеями о пространстве, времени и теории относительности», пояснила директор фестиваля. В опере Гласса отсутствуют традиционные арии, хотя и есть либретто, но оно исполняется в разговорном стиле. В то же время хор поет крайне минималистичные и простые тексты. Это всего лишь английские цифры от 1 до 8 и сольмизационные слоги, добавила Ковальчик, описывая произведение, концертная версия которого длится 3,5 часа. «Этого не надо бояться, мы готовы, пространство зала Старого рынка мы адаптировали для рассадки зрителей, разделив его несколькими проходами, потому что по указаниям исполнителей и непосредственно автора зрители могут свободно входить и выходить во время концерта, а также будет открыт бар, что обычно не встречается на концертах классической музыки», отметила Янка Ковальчик. Фестиваль «Viva Musica» пройдет с 28 мая по 6 августа.
4: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
1: Радио Словакия Интернешнл.
4: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
5: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично. Лично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми. Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
4: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
6: Имаме целую такую секцию, которая совенует инновациям.
5: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
4: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
5: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сиратской, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. Чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
4: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хороший сувенир и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей. Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревне сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
2: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецки-Теплицы и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино –

0: протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в чичманы. Вам понравится.
1: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось, ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня чичманы – невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.